что я беспокоюсь, всерьез беспокоюсь за твой сон. И мне было 16, теперь мне больше. Мне было 17, теперь мне больше. Мне есть 18, и теперь мне больше. Но паук никогда не спит.